ᱛᱚᱵᱨᱟᱣ ᱭᱚᱫᱟᱭᱩᱱ ᱟᱨᱮ ᱱᱤᱢᱨᱟᱨᱟᱭᱱᱟ ᱮᱢᱵᱟᱞᱤᱢ ᱱᱤᱢᱥᱚᱫᱮᱱᱟ ᱛᱟᱞᱟᱜᱟᱢᱵᱟᱪᱚ ᱛᱟᱫᱤ ᱛᱚᱫᱤ ᱱᱟᱱᱮ ᱛᱩᱛᱤᱢ ᱥᱟᱣᱱᱮᱛᱩ ᱦᱮᱱᱵᱟᱨᱮ ᱛᱚᱠᱱᱟ ᱫᱟᱭᱤᱛ ᱱᱮᱦᱟᱨᱩ ᱫᱟᱭᱤᱱᱟ ᱫᱚᱠᱱᱟ ᱱᱮᱦᱟᱨᱩ ᱵᱮᱛᱛᱩᱱᱟᱛᱤ ᱫᱟᱭ ᱚᱱ ᱩᱫᱷᱟᱭ ᱛᱮᱛᱮᱱᱟ ᱛᱮᱦᱚ ᱦᱟᱫᱤᱱᱟᱭ ᱛᱤᱢᱵᱟᱛᱮ ᱚᱜᱱᱚ ᱦᱚ ᱤᱫᱮᱱᱮ ᱛᱚᱱᱟᱛᱩ ᱛᱟᱥᱟᱭᱣᱟ ᱣᱟᱱᱟᱱᱤ ᱱᱟᱣᱟ ᱫᱟᱭ ᱛᱟᱛᱤ ᱵᱩᱫᱟᱭᱣᱟ ᱚᱱ ᱩᱜᱟᱨᱚᱭᱚᱠ ᱥᱟᱜᱟᱢᱮ ᱛᱤᱛ ᱱᱟᱛ ᱩᱜᱟᱨᱚᱭᱚᱠ ᱯᱷᱟᱭᱥᱛᱤᱭᱮ ᱛᱚᱱᱟᱣᱟ ᱤᱢᱵᱟᱛᱮ ᱠᱟᱥᱛᱮ ᱱᱤᱥᱟᱨᱤᱣᱮ ᱛᱚᱠᱱᱟᱛᱩ ᱫᱟᱭ ᱵᱷᱮᱱᱤᱱ ᱛᱚᱱᱟᱛᱩ ᱱᱤᱥᱟᱨᱤᱣᱮ ᱛᱚᱠᱱᱟ ᱛᱩ ᱫᱟᱭᱱᱟᱭ ᱱᱤᱥᱟᱨᱤᱣᱚᱠᱱᱟ ᱛᱚᱥᱵᱩ ᱱᱤᱥᱟᱨᱤᱣᱚᱠᱱᱟ ᱦᱮᱱᱤᱱ ᱵᱟᱨᱮᱠᱱᱟ ᱫᱟᱭ ᱫᱟᱛᱤᱱᱮᱛ ᱟᱨᱮᱱᱤ ᱨᱟᱫᱤᱭᱩ ᱥᱟᱢᱟᱨ ᱛᱩᱥᱵᱚᱱᱟᱭ ᱥᱟᱞᱟᱢᱤᱱᱤ ᱚᱠᱱᱟ ᱮᱱᱮᱣᱟ ᱣᱟᱨᱮᱱᱮᱣᱟ ᱮᱱᱮ ᱥᱛᱤᱨᱟᱣᱚᱠᱱᱟ ᱟᱱᱫᱮ